0: спасении душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Благостояние святых Божиих церквей.

0: Нами всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вон Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Охраними стране нашей, властях и воинстве ея, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Престольнем граде нашем, всяком граде, стране, верую живущих в ней, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавы путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заслуги спаси, помилуй. Сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресно Деву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Яко подобает

0: Спасителю Боже, Отец наших, молимтесь, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимтесь, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Молимся, о Богохранимей стране нашей, властях и воинстве ея, да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Отче, молимся о блаженных и преснопамятных создателях святой обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду.

мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего, наместника, игумена Иоанна, с братью святые обители,

Отче, молимся о подоносящих и добродеющих во святем и всечистем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

0: и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Отдай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси рог христиан православных, и ниспосли на ны милости Твоя богатые, молитвами всепречистые Владычице нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательству честных небесных, сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол и всех святых. Молим Тя, многомилостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе,

еще молимся, о еже сохранитесь о свете обители сей, первопрестольному граду нашему и всякому граду и стране, от глада губительства труса потопа, огня меча нашествия и наплеменников и междоусобные брани, о еже милостиву и благоветливу быть и благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый и избавите не от належащего и праведного.

Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих моря далече, и милостив, милостив буди, Владыка, о гресех наших, и помилуйные, милостив буди, человека любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,

0: наше, Господи, ве преклони.
1: Тебе, Господи.
2: Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица нашей Богородицы и Пресна Девы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, ежего святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, ежего святых отца нашего, Николая Архиепископа Мирликийского Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла Учителей Славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твое, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси душа наша, яко благо человека любит.

0: и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же си на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивай, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и лей, и умножи сия во святе обители сии, в граде сем, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти, яко Ты си благословляй, освящай всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веку.

Господи, уснеми, отверзиши устамы, возвестят хвалу Твою. Господи, уснеми, отверзиши устамы, возвестят хвалу Твою. Господи, что все множишь остужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголи души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, сей славы моей, вознеси главу мою, глазом моим ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые своя, аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушилась и, Господне, есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое, аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярости Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрела Твоя онзоша во мне, и утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, высмердеше согнише раны мои от лица безумия моего. Пострадах и стакохся до конца, весь день се Твоих ождах, яко лядвое мое наполнившись поруганий, и не есть исцеление в плоти моей. Злобрен бы их и смирих до тела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое, воздыхание мое у Тебя не утаися. Сердцем и смятейся, оставями силы моя и свет очи моею, и той не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои, далече мне сташа, и в нуждах все ищущие душу мою, и ищущие зла, и мне глаголах устуетны, и льстивным весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, и яко нем не отверзая уст своих, ибо их, яко человек не слыша, и не моего всех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рек Ты никогда порадуйся меся врази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим на мя вели речи ваша, яко аз нарада готовы, болезнь моя предо мной есть вину, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишь усыпачи мне, и умножишься ненавидящими бесправды, воздающими зла и возблагая болгах умя, за негонях благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, волми в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, волми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжила Тебе душа моя, коим множество Тебе плоть моя, земли пустыни проходней и безводне. Так и высвятим я виксу Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче животу, с немой похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, и о имя Твоем возжижу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам и радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучаствов Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, меня же прият, десница Твоя, Ти же в суе искаше душу мою, внизу в преисподней земли, предадятся в руки оружие, часть лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся, клянись им, яко заградившись уста глаголующих неправедная, на утренних поучаствов Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, меня же прият, десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнись зол душа моя, и живот мой аду приближися,
привменен бы их снисходящими в ров, бы их, як и человек без помощи в мертвых свободе, як и язв не спящие в гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки твои отреновения быша, положившими в рове преисподнем, в темных и сени смертней, нам не утвердися ярость твоя, и вся волны твоя навелась и на мя, удалил и сознаемых моих от меня, положившими мерзость себе, предан бы их и не исхождах, отче мы изнемогосли от нищеты, воззвах тебе, Господи, весь день, воздех тебе, руцы мои, еда мертвыми творящие чудеса, или врачи воскресят и исповедятся тебе, и да повесь, кто во гробе милость твою и истину твою в погибели, и да познана будут в отме чудеса твоя и правда твоя в земле забвений, и аз к тебе, Господи, возвах, и утро молитвы мои предваритя, скуя, Господи, отрейши душу мою, отвращайши лице твое от меня, не исчезнем аз, и в трудех от юности мы и я, вознесжися, смирихся, и изнемогох, на мне придоши гневе твое устрашение твое возмутиши мя, ободоши мя и говода весь день, одержаши мя вкупе. Ударились и от меня друга искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и ночи пред Тобою, да внедет при Тебя молитвы моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться, яко орля юность Твоя, творя милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути своему Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздалось нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, елико отце от востоца от запад удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его, яко Той познал создание наше, помянуй купель сесть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так вот цветет, яко дух проди в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил ей в земле живот мой, посадил меня в темных, яко мертвые века, и уныл во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся, воздех Тебе, руцы мои, душа моя, как земля безводная Тебе. Скоро услышим меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня и подобрится нисходящим в ров. Слышно, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя повах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взах душу мою. Изми меня от враг моей, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради Господи живишь имя, правду Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь и вся сужающая души моей, яко аз раб Твоей есмь. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Богу.

0: нищих, путешествующих, недумающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и

0: Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Яко подарок.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Блаженни непорочные в путь. Помилуй мя, Боже, яко попрами человек, весь день боря с тужими, попраши мя вразима и весь день, яко мнозе борющий мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя, а Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть, весь день словес моих гнушахуся, намявся помышление их на зло. Вселятся и скрыют, те и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не о часом же отринеша я гневом люди низведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе, положилась и среза моя пред Тобою, яко его обетование Твоем. Да возвратятся врази мои вспять, вон же аще день призову Тя. Все познах, яко Бог мой иси Ты. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я, яко избавилась душа моя от смерти, очи мои от срез, и нозы мои от поползновения, благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя, и на сень крылу Твоею надейся, донде же приедет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, даде в поношение попирающее мя, посла Бог милость свою, истину свою, и избави душу мою от среды скимнов. Поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр, вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя, сеть уготоваше ногам моим, и слекоше душу мою, и скопаше пред лицем моим яму и в подушевню, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстани, слава моя, восстани, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правые судите, сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Отчуждишися грешницы от лжесен, заблудиши от чрева глаголы шелжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха, и затыкающего уши свои, и же не услышит глаз обывающих, обываем обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устех их, членовный львов сокрушил есть Господь. Уничижатся, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут, яко воск растаев отымутся, поди огонь на них, и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния вашего рамна, яко живы, яко в гневе пожарет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руца свои омыет во крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земле, славу Отцу и Сыну, и

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Измими от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя, избави мя от делающих беззаконие, от муж кровей спаси мя, яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепции, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текоха исправих, восстань в сретение мое и вишь. И Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, в адми посетите вся языки, да не ущедрище вся делающее беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут я капец, и обыдут град, сети и отвещают усты своими, и меч в устнах их, я как то слыша. И Ты, Господи, посмеешься и ему не тяжишь и вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой, явит мне на вразеях моих, не убей их, да никогда забуду закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я защитнича мой, Господи, грех уст их, слово устенных, и я Тебя будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увядет, яко Бог владычествует Иаковым и концы земли, возвратятся на вечер и взалчут я капец, и обыдут град, стие разыдутся ястии, аще реже не насытятся и поропщут, аз же воспою силу Твою и возрадуюся за утро милости Твоей, яко былыся заступник мой си, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой си, Тебе пою, яко Бог заступник мой си, Боже мой, милость моя. Боже, отринулась сыны, и низложилась нас, разгневайся еси, и ущедрилась нас, стрясалась землю, и смутилась сию, и цари сокрушения ее, яко подвижася, показалась людям Твоим жестокое, напоилась и нас вином умиления, далась боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко да избавиться возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыша мя. Бог возглагола во святем Твоем, возрадуюсь и разделюсь и киму, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манаси, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, мавка нобу пование моего, на Идумею простру собог мой, мне на племенница покоришеся. Кто ведет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь, Боже, в силах наших? Дашь Ты нам помощь от скорби и сует на спасение человеческо, а Бозе сотворим силу, и Твой уничижит стужающее нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда он и сердце мое, на камень вознесал Мейси, наставил Мейси, яко былось и упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селение Твоем вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих, яко Ты, Боже, услышалась и молитва моя, далось и достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето и года, дни рода и рода, пребудет век пред Богом, милости истину Его кто взыщет, так и воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитва моя день от дне, славу Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинется душа моя, а того бы спасение мое, ибо Той Бог мой, спас мой, заступник мой, не подвижется наипаче. Доколе належите на человека, убиваете все вы, яко стене преклонение, и оплоту воззреновену. Обаче, цену мою совещаше отринути, текоше в жажде усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче, Богови, повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой, спас мой, заступник мой, не приселюся. А Бозе спасение мое и слава моя, Бог помощи моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, изрияйте пред Ним сердца ваша, яко Бог помощник наш. Обаче сует не сынови человечести, лживи сынови человечести, в мерилях еже неправдывати, сии от суеты вкупе. Не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единое глагола Бог, двое сия слышах, за недержава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому ж да по делом Его». Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множицую Тебе плоть моя в земле пустой, непроходней, безводней, так и во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и уснам радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся вся, яко былыся помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, прилепе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, ти же всуя и скаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части рисовым будут, царь же возвеселится, Бозе похвалится вся, клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная». Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражия изми душу мою, покрий мя от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, и же изостриши, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горку, состреляти в тайных непорочно, внезапу состреляют его и не убоятся. Утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрыти сеть реша, кто узрит их, испыташе беззаконие, стезоши испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец выше язвы их, и изнемогоша на неязыцы их, смутишися всевидящие их, и убояся всяк человек, и возвестише дела Божии, творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалится всеправие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, Пречистую, Прелагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга весь живот наш Христову предадим.
2: Тебе,

жизнь во гробе возлежавшая, и печать на камени надлежавшая, яко царя спящего в нестрижах у Христа, и ангели славляху, яко Бога бессмертно, жены же взываху воскресе Господь,

0: паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши,

0: Яко благословися имя Твое, и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Иже наш зрак восприемый, претерпевый крест плотский, спаси мя воскресением Твоим, Христе Боже, яко человека любец.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Яко святыси Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Здрось, прости, услышим святаго Евангелия.
1: Мир всем.
2: И духом и твоего.
1: От Иоанна святаго Евангелия.

Во время она Мария, стоявшая у гроба, вне плачущая, якоже плакавшаяся, при ничего группы видит два ангела в белых ризах сидящие, единого у главы, единого у ногу, и где же бережало тело Иисусова, и глаголоста ей она, жена, что плачешься, глаголы има, яко взяша Господа моего, и не вем, где положишь его, и сия рекша обратися вспять, и видя Иисуса стоящий, не видящий, яко Иисус есть, глаголы ей Иисус, жена, что плачеши, кого ищешь, она же мняще, яко вертоградер есть глаголы ему, Господи, аще ты си взял его, повешь мне, где иси положил его, я свозму его, глаголы ей Иисус, Мария, она же обряжься, глаголы ему равуни, еже глаголится учителю, глаголы ей Иисус, не прикасайся мне, нюбов задух к отцу моему, иди же к братьям и рцы им,

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! Осудися смертное мучительство древом, неправедную смерть осуждену Ти, Господи! Отнюда же, князь тьмы, Тебе не одолев, праведно изгнан бысть!
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! От Тебе приближися, и зубы невозмог стерти тело Твое, челюстьми сокрушися! Отнюда же, спаси болезни, разрушив смертная, воскреслыйся и тридневен!
0: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению! Два источника нам на кресте источи, спас живоносный от Твоего прободенного ребра, поим ему, яко прославися.
1: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению, во гроб вселився и воскрес тридневен, нетление подади чаяние Христос смертным, поим ему, яко прославися.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Единодева и по Рождестве показалась Иси, Зиждителя бо мира ве воплощен родилась, и тем же радуйся Тебе вси зовем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, бездну родшая благоутробие Дева, душу мою озари светоносным Твоим сиянием, я когда достойно воспою Твоих чудес бед.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, Ты вошед на древо нас, болезнуешь и волею благоутробни спаси, и терпишу язву примирения ходатайственну и спасение верным, ею же Твоему милостиве всепримирихомся родителю.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему.

0: Ты меня очистив от язвы души уязвенного с гнилым угрызением Христе, и показал Иси свет во тьме древлем мне слежащую и в отлении, крестом Бога отсошед, Минеса воскресил Иси.
1: Слава Господи Кресту Твоему честному и воскресению, иже на кресте страсти претерпевый разбойнику ратверзы, яко благодетели Бог, утверди мой ум, волю Твою едини человека любчем.
0: Слава Господи Кресту Твоему честному и воскресению, воскресы трехдневен из гроба, и живот мир и воссиявый, яко жизнодавицы Бог, утверди мой ум, волю Твою, едини человеку любче.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, неискусомужные Твоя Матери, мольбами мир мирови подашь спасе, и несказанная Твоя слава и славословище Тя сподоби.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, яко Бога без семени заченши, от клятвы Еву избавши, Дева Мати Мириам, моли от Тебе воплощегося Бога, спасти стадо Твое.

0: сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, с

0: Прародителей Христовых память празднуем, тех верно просящей помощи. Избавитесь всем от всякие скорби зовущим. Бог наш с нами, сих прославляй, якоже благоволим.
1: Пророчески снидимся вседостойно пети про Матери Христово блаженное представление, несьба временное представися жизни, на небесех с радостью шествия творящей радуется, яко сущей Мати, истинная сущая Богородицы, и взывает верно, величит душа моя Господа, яко родих сего Матери на земли, и же сию прославляй, яко же благоволи.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Матери Владыки Творца, Мати была иси, Анна Всехвальная, того повеления присно хранящий, сего ради умерших жизни бессмертне представилась иси воистину, и к свету невечернему, тем же святоносную и святую Твою память совершаем, духом просвещаем и всегда и согласно вопием Ти, моли Христа Бога грехов оставления даровать и чтущим любви.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, Твоя плещи дав и жад девы воплощься на раны рабу прегрешившую, биен бывает, владыка не повинен, разрешая моя согрешения.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, предстоя в судищу судить законопреступных, яко судимый повинен бывает, и заушается бренную рукою создав человека, яко Бог, и судя и правит на земли.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, не веды греха Его ради бы в Господи, еже не былось воображающийся, прием чужде, да спасеши мир и убиеши прельстив мучителя.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, на кресте воздвижен был еси, и праотца Адама разрешил еси грех, Его же ради Твою услышах силу, яко вся спасти помазанная Твоя пришел еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, избранная вся и добрая, явшаяся Богу прежде создания, светлостью всепетая, светолитием Твоим поющая, Тя просвети.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Бога человеком родила еси чистая, воплощенная от чистой кровей Твоих, избавляющая согрешений многих, любовью славящая и почитающая Тя.

0: Слава, Господи, святому воскресению Твоему! За Твоя, рабы, продаешься Христе, полоните ударение терпише, свободе ходатайственно поющим, к Тебе утреннюю воспеваю Твое божество.
1: Слава, Господи, святому воскресению Твоему, божественную Твоей силою Христе, немощью плотскою крепкого низложил еси, и победителями смерти спаси, воскресением показал еси.
0: Слава, Господи, кресту Твоему честному и воскресению, егда со беззаконами вменився, вознесался еси налобнем, светило согрывахуся и земля колебашися, и церковная светлость раздрася, еврейское являющее отпадение.
1: Слава, Господи, кресту Твоему честному и воскресению, Тебе, разрушившего мучителеву всю силу крепостью непостижимого Твоего божества и мир Твое Твоим воскресением, воздвигшего песнями славим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Мать и Царя и Бога Всепетой Богородицы, верою и любовью Тебя песнями восхваляющие присно, очищение при грешении Твоими молитвами не спасли.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, лестницу узрев Иаков, к высоте утвержденную, образу научися, низкусобрачное Тебе, Тобою, Бог

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, воспоминах у Тя заключенной во аде души и оставшихся праведных, и от Тебе спасения моляхуся, еже крестом Христе подал и си преисподним, пришед яко благоутробе.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, к одушевленному Твоему и нерукотворенному храму, разрушенно бывшу страданий, возрети паки лик апостольски отчаяся, но паче надежды поклонся, воскресше повсюду проповеда.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, на кресте вознесеся спаси волею вражию пленилась державу, на сем пригвоздив греховное блаже рукописание.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, из мертвых воскрес спаси властью, совоздвиглыйся человеческий род, живот и нетление даровавый нам, яко человеку любец.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Его же родила еси Богородица, несказанно Бога нашего, молящий не пристай, избавитесь от бед поющим Тя чистая Преснодева.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, законни Тя образы и пророческое проречение, яви предвозвещаху, хотящий родите благодетеля, чистая сия твари, многочастней и многообразней благодействовавшего, верно воспевающих Тя.

0: приступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга весь живот наш Христу Богу предадим.

0: перья со своими дрогами.
1: Никому держава смертная возможно держать и человеки. Христос Босни не сокрушая, разоряя силы ея, связуем бывает от пророцы согласно радуются, предста глаголющие спасущим вере, изыдите вернее воскресенье.
2: Вострепеташа доли преисподняя днесь, ад и смерть единого Троицы, земля поколебася, вратницы же адовы, видевши тебя ужасушася, вся же тварь со пророки радующийся поет тебе победную песнь. Избавителю Богу нашему, разрушившему ныне смертную силу, да воскликнем и возопием к Адаму и к сущим из Адама, древо сего паки в виде, изыдите вернее воскресение.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, древом умерщвляется Адам, волею преслушания соделав. Послушанием же Христовым паки обновляем есть, ми небу ради распинается Сын Божий препрославленный.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Тебе воскресшего Христе из гроба, тварь вся воспе, Ты бы жизнь сущим в аде процвел еси, в мертвом воскресенье и же во тьме свет препрославленный.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, и же на древе крестнем греховное жало притупив, и Адамово преступление рукописание разрушив копьем ребра Твоего, благословен еси Господи Божий Отец наших.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, еже в ребро прободен быв, и краплетьми крови божественной землю очистив, кровми идолобесия оскверненную, благословен еси Господи Божий Отец наших.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, преиспещрену, возлащену утварь Тя имущу, возлюби Создатель Твой, Дева и Господь, превозносимый Отцы в Бога препрославлен.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, очищается от раковицы уголь древли Исаия прием, знаменательне Твое Рождество видев, превозносимого

0: Слава Господи Святому Воскресению Твоему, пречистый Агнец словесный за мир заклан быв, представи я же по закону приносимое, очисти всего кроме прегрешений, яко Бог присно зовуща. Вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
1: Слава Господи Святому Воскресению Твоему, нетленно несущий прежде страсти, восприятие от Создателя плоть наша, по страсти и воскресении неприкосновенно тленью устроися, и смертное обновляет зовущая. Вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, претерпевшего страсти волею и на кресте пригвожденных хотением и разрушшего силы адовы, пойте, священницы, люди, превозносите во все веки.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, упразднившего смерть и державу, и от гроба воскресшего со славой, и спасшего человеческий род, пойте, священницы, люди, и превозносите во все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, единого благоутробного привечного слова, напоследок от Девы рожденно, и разрешшего древнюю клятву, пойте, священницы, люди, и превозносите во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, светом Рождества Твоего страннолепно вселенную просветила еси Бога родительница, сущего воистину Бога, на объятиях носишь и Твоих, просвещающий верное, присно зовущая, вся дела Господня Господа пойте и превозносите.

0: слава Господи святому воскресению Твоему, и же божеству страсть прилагающей, зауститеся все чужди мудрени, Господа Бо славы плотью распята, не распята же естеством божественным, якобы Твою естеству единого величаем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, еже телесем восстанию неверующие, ко Христову шедше гроба научитеся, яко умершлена бысть, и воскресе паки плоть жизнодавца, во уверение последнего воскресения на неже уповаем.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, свет от света, очи сияние славы безлетно сиявый, якоже во тьме человеческому житию Христос воссия, и гонящую прогнать тьму, Его же непрестанно вернее величаем.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, страсти плотские и крепость божества, во Христе видящее мудрствующее единосложное естество, да посрамится, то ибо яко человек убо умирает, яко же всего Содетеля восстает.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, радости нам вечная ходатайца и веселье явилась Иси Преснодева Отроковице, Избавителя родшим, истинную и Духом Божественным того чтущим, яко Бога избавляющего.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, пая Давид Твой праотец, Пречистая тяковчик именует святыни божественная, преестественне Бога вместившую, в отеческих сидящих недрях, Его же непрестанно вернее величаем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Два ангела, видевши внутрь гроба, Марии, удивлявшиеся их Христа не знающие, яко вертоградаря вопрошающие: «Господи, где положилось тело Иисуса моего? Званием же того познавши быть и самого Спаса слыша, не прикасайся мне, к Отцу восхожду, рцы братьи моей».
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, достодолжно воспоим богозванную Анну, Богородицу, будто Деву Марию, родши паче надежды, сродница по плоти Христа, Избавителя нашего явися, сию боголепно приемшего днесь вышних, о нас молящуюся и о умирении мира.
0: И ныне присно во веки веков, аминь. Небо родше Анна новая, Мария, юже воссия славы солнце, днесь от земли к небесным приходишь и Христу с радующейся преславная.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: Молитвами, Святый Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешитель души истины, и же везде сыя вся исполняя, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися в ныне и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен и лишит, на месте злачне там усели имя, на воде покой не воспитамя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, як вот и со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, як удержавна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Неповинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я. Растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Во дворю дому Господню посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в слове всех Твоих и победишь в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, вознашение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел и си нас ради во площадь много милостиве, заклан быть яковча грех ради человеческий. Тем же молю тебя и моя

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от злого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премноги ради благости в последние дни в плоти болкейся и распныйся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыша глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневав бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл и се человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Всего себе повинув греху и злостям поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими, убо и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши да призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоей. Я куда чистым сведением совести моей, я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, нежеда немощен буду душею же и телом, вот еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовила и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесное мое я души и воскверненное мое тело в нити. И як уже ныне удостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренное мое я души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возгнушался из сей скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверншых он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела. Во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы и Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы и смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть,
умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, щеми не покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божием, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Виждь, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Виждь, яко умножившись паче власть главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази души моей, уже бы и дело содеял, блуд, прелюбодейство, гордость.

любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий уда скверних, растлих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и несть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмернии, и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так оприми и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и печалях Духа Твоего Святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй мя, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, убо Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, убо единому согреши, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несть мне достоин, ниже доволен возрети и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бы тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тя уповах, аще есть мне спасение упование. Аще побеждаю человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся елихоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение надежды. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди мя по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси мя ради милости Твоей, да иди же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего.
Но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела. Во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во вде всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, Духа Святого общения, в напутие живота вечному, во ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дай мне дерзновенно глаголоть, я же хощу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреши их паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, мир окупивши, прииди дерзость не помазать и твоей носи, Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он не отринул и пришедшую от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омый имя слезами моими, очисти мя ими слове, остави прегрешение моя и прощение мне подашь. Весь изо множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи Твои, в книзе же Твоей и еще не содеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже всяческих. Да чистым сердцем претрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжи, пияй чистым сердцем. Ты, бо рекал иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего. Божественный Бог, причащаяся и благотворящий благодати, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельни, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твоей я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепливо пью Ти, як уже блудного приял и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники Божества Твоего соделывая независно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой,
яко благословенно суща ныне же и во веки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико ты согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых мук помышлений, яко Твое есть Царство.

Несим доволен, владыка Господи, да внидишь и под кров души моей, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидишь и со человека любим, як уже еси. Внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотворишь, небо блудница со слезами пришедшим к тебе отгнал еси. Ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзы, отверзи мне утробу человека любя Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими мя я коже оная, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рощая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй мя и прости мя прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститеся пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содетелю да не опалиша мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойные попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим рачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как во в ниду недостойный,
аще бо дерзнуса вните в чертог, одеждами обличает яко несть брачно, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судме будет святая сия, заеже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его Господи упование и спасение моему.